0: Radio CAV 107.1 FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,